0: Рыцун, кижуа за даузахе, пицхела пичевз кепатижебат, кивзе Дардимандули дростаребиствистко. Радио Дардиманд, дростаребисатвис.
1: Радио Дардимандис эксклюзивы.

0: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.
1: Радио Дардимандис эксклюзиви.

0: Директори Тадарихис полковники Торнике Чочуа.
1: Телефони 599-1120.
2: Радио Дардимандис сарекламо самсахури. Саймедо партнёри ткени рекламисвис. 299-1010.
3: Саатис Дардиман.